0: А, дах плах ест.
1: Дах браве зил.
0: Ама ком не хай дун.
1: И амбетерене.
0: О, ме ва.
1: Ме мюзик ван стерео ефем.
0: О, я, дума Христа.